0: Всем как вот.
1: Всем как вот.
0: Всем как вот, Белл, Post 65.
2: Let's take what 240 for myself.